Битли. Присъхните теми и другим мелодиям с винилних площ и отдайо съобликуйте своими глазбеними спомени.

Хитли. Присмухните тим и другим мелодиям с винильных плошч и ноздайо сооблікуйте своими глазбеними спомінками.